0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60 04 99 62 55 03.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
4: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-декор. Кольцевая 13/1.
5: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
6: Welcome to Chicago!
5: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
9: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
8: Я даже знаю, про кого вы говорите.
9: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
8: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
10: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
9: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
11: Мечтаете об уютном доме?
12: Вам в «Электросвет».
11: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
12: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
13: Магадан. Встречай «Падл». Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
14: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 19 июля в Сосумане временами дождь, температура около 17 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном также временами дождь, температура до 11 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне преимущественно без осадков, температура около 10 выше нуля, ветер восточный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане в воскресенье временами дождь, температура ночью до 13 градусов тепла, днем около 15 выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 1 метра в секунду. Спонсор выпуска — компания «Адамант».
2: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет.
3: Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
2: Не скажу так сразу точно.
3: А я вот с «Адамантом». Тесно 20 лет уж скоро.
2: А стоит? О них я слышал где-то.
3: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
2: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне. Преклоняюсь.
3: Держи, дружище. 6144. Запомни. «Адамант» — партнер. Партнер надежный, я ручаюсь.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Десятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Небрендированный каршеринг – это месть девушкам за пушап и косметику.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Земля, центр, прилуняюсь.
4: Прием, земля, осуществляем на поверхность Луны.
3: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
4: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
5: Просьба опознать содержимое.
3: Центр, все в порядке, это письмо от родных Земли. Вот Адамант, молодцы, даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
6: Транспортная компания «Адамант». Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
7: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
8: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
9: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ-маркет. Максимум заряда, минимум забот.
10: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Ровчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
11: Поход к врачу больше не стресс. Любую проблему решим. Медтраст приглашает для консультации к лору, неврологу, офтальмологу, дерматологу, гинекологу. Медтраст. Лечит добрый доктор вас. Запись 68-21-22.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
14: Никита Киоссе.

0: Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров, для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
6: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
7: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
8: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
9: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11

0: Любопытные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Если тебе часто угрожают вырвать язык, то не стоит бояться и уж тем более отказывать себе в удовольствии поболтать. Оказывается, языки пришиваются уже довольно давно. Первая такая операция прошла в этот день в австрийской Вене в 2003 году. Между прочим, в честь этого события есть даже праздник «День высунутого языка». Ну а что касается операции по возвращению этого органа, то прежде всего стоит отметить, что свой язык пациент не терял. Ему пришлось его удалить из-за злокачественной опухоли. Благо, донорский орган подошел по размеру и неплохо прижился. Также в этот день была заложена одна из старейших башен Кремля. 1485 год. У престола Иван III, многими довольно почитаемый правитель. И вот он решает укрепить Кремль. Стоит сказать, что от внешних угроз его границы были защищены довольно неплохо. Но был один серьезный недостаток. Не было колодца, который бы обеспечивал людей водой в случае осады. Для этого построили Тайницкую башню, под которой и вырыли тайник-колодец. Заложил его итальянский мастер Антон Фрязин, он же Антонио Джилар. Также в этот день произошло официальное открытие Колымской трассы. 19 июля 1933 года началось автопассажирское движение на построенном участке Магадан-Элекчан. Это имело большое значение для снабжения колымских приисков. До открытия трассы они получали все важные грузы гужевым транспортом, то есть на лошадях. Открытие трассы стало большим достижением для всех трудящихся Колымы. А еще сегодня день новых друзей. Исследователи говорят, что при частом общении с приятными нам людьми в организме возрастает уровень прогестерона, а это способствует психологической разрядке и снижает уровень стресса. Кроме того, у хороших друзей схожи не только интересы и привычки, но и ДНК, почти как у родственников. Об этом заявили генетики из США, которые исследовали 2000 человек. Также, чем больше у человека друзей, тем меньше риск, что он будет страдать бессонницей и ощущать хроническую усталость. А согласно еще одной статистике, мужчины реже меняют друзей, чем женщины. На этом и закончим. Спасибо за внимание и до новых праздников!
0: Магазин «Визит». Огромный выбор скобяных изделий. Замки навесные, замки накладные и врезные. Цилиндры для замков, защелки врезные, проушины для навесных замков, крючки и цепочки дверные, дверная и мебельная фурнитура, эксклюзивные кованые изделия, мебельные колеса и ролики. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78.
2: Машина времени на Карибу.
3: Новый час на Карибу.
4: Новая глава нашей жизни.
3: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
10: Карибу – самая хорошая радио.
11: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
11: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу, версия 2.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.
3: И то.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
4: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
5: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес, улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва, суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
6: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, Пролетарская 77А.
7: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профимедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.
1: Погода. На радио «Карибу Арт».
2: Спонсор выпуска – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 19 июля в Сосумане временами дождь, температура около 17 выше нуля, а ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном также временами дождь, температура до 11 градусов тепла, а ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне преимущественно без осадков, температура около 10 выше нуля, а ветер восточный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане в воскресенье временами дождь, температура ночью до 13 градусов тепла, днем около 15 выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 1 метра в секунду. Спонсор выпуска – компания «Герлеон».
3: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу

0: Виноградник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Репчатый лук – это актуальный дресс-код на входе в месте проведения рэп-баттла.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
5: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Сауна «Морская». Место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60%. Абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
8: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
6: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.
10: Никита Георгиевич.

Актуальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
3: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpine Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
7: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
8: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
6: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего.

0: уже и Карибу. Ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: честностью отдавать.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
4: Мечтаете об уютном доме?
5: Вам в «Электросвет».
4: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
5: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
6: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.

0: автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
2: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
3: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru. Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 19 июля в Сосумане временами дождь, температура около 17 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном также временами дождь, температура до 11 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне преимущественно без осадков, температура около 10 выше нуля, ветер восточный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане в воскресенье временами дождь, температура ночью до 13 градусов тепла, днем около 15 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 1 метра в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Ровчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1, телефон 63-74-78.
6: Магазин «Мегавольт», 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
7: Автоматические гаражные ворота от компании «Митрал». Выше всяких похвал. Для частных и промышленных гаражей с ручным и автоматическим управлением. А также роль ставни на окна и двери. Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
8: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
9: Никита Киос.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иванова». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
3: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров, для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
4: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Калымское шоссе 9. Звони 200-232.
5: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
6: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
5: Я даже знаю, про кого вы говорите.
6: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
5: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
7: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и грузобагажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
6: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
8: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
9: Я думал, операция выведет меня из строя на несколько недель. Я занятой человек и не могу себе этого позволить.
10: Для меня очень важна поддержка и комфортные условия.
11: Мне казалось, что восстановление будет тяжелым и болезненным.
12: Поход к врачу больше не стресс. Быстрое и эффективное решение при варикозе. Консультация у флеболога. Лазерное удаление вен. Склеротерапия. Медтраст. Лечит добрый доктор вас. Запись по телефону 2203-22.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие.

0: ключи к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
1: Телефон 62-24-31.
2: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 19 июля.
7: Авен.
8: День связан с преодолением финансовых трудностей и, возможно, появление новых источников дохода. Вы настроены на удивление практично и распоряжаетесь деньгами столь благоразумно, что окружающим остается только позавидовать.
7: Телец.
8: Приятный и радостный день, события которого помогут настроиться на позитивный лад даже редким среди тельцов закоренелым пессимистам. Не приходится прикладывать серьезных усилий для получения желаемого.
7: Близнецы.
8: Неожиданные препятствия возникнут на пути тех, кто планировал в этот день довести до конца важные долгосрочные дела. Не исключены проблемы, порожденные вашей излишней амбициозностью, решением во что бы то ни стало, настоять на своем.
7: Рак.
8: Вероятно, удачное завершение многих начатых дел, появится достаточно поводов для радости и гордости. Держите близких людей в курсе своих планов, делитесь идеями. Пришел удачный день для сотрудничества, принятия совместных решений.
7: Лев.
8: Нежелательно проявлять излишнее упрямство, агрессивно настаивать на своем, навязывать окружающим свою волю. Это отличный день для проявления гибкости, изговорчивости, сдержанности в общении, некоторой мягкости.
7: Дева.
8: День гармоничный и спокойный, преобладают позитивные тенденции. Вы же используете сложившуюся ситуацию для достижения своих целей. Появляется возможность воплотить в жизнь творческие идеи, реализовать давние замыслы.
7: Весы.
8: День смены планов и переоценки ценностей, появления новых приоритетов и идей. Желательно прислушиваться к себе, поскольку влияние со стороны не всегда будет позитивным. Проверяйте всю поступающую информацию. Есть вероятность, что недоброжелатели специально вводят вас в заблуждение.
7: Скорпион.
8: Позитивные тенденции очень сильны, что позволяет вам многого добиться и значительно продвинуться на пути к цели. Возможно, появление новых идей и планов, реализация которых требует внесения изменений в обычный образ жизни.
7: Стрелец.
8: Очень хороший день для влюбленных, обещающих глубину и взаимность чувств, полное взаимопонимание, появление общих интересов. Тем, кто находится в поиске своей половинки, стоит занять активную жизненную позицию, поскольку новые знакомства тем более вероятны, чем более вы будете деятельны и инициативны.
7: Козерог.
8: Удачный день, вселяющий уверенность в себе, оптимизм и здоровый азарт. Существующие проблемы уже не ставят вас в тупик. Их решение становится чем-то вроде увлекательной игры, позволяющей проявить свои творческие способности, блеснуть оригинальными идеями, изменить привычный ход событий.
7: Водолей.
8: Близкие люди готовы помочь вам в решении многих проблем, взять на себя дела, не доставляющие вам ни малейшего удовольствия. В этот день вы можете почувствовать себя любимым и избалованным ребенком, немного покапризничать, высказать желания, которые раньше были тайной для окружающих.
7: Рыбы.
8: Не стоит ожидать от этого дня грандиозных свершений и планировать большое количество разнообразных дел. Их трудно будет довести до конца. Звезды благоприятствуют общению, обещают вам знакомство с интересными людьми, расширение кругозора и новые увлечения.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
9: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
4: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовом.

0: Пролетарская 77А.
1: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
2: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 19 июля в Сосумане временами дождь, температура около 17 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном также временами дождь, температура до 11 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне преимущественно без осадков, температура около 10 выше нуля, ветер восточный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане в воскресенье временами дождь, температура ночью до 13 градусов тепла, днем около 15 выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 1 метра в секунду.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу 97.2.0.

0: Вертетник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Сапелье. Это сотрудник аптеки, который помогает подобрать подходящий спрей от насморка.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мечтаете об уютном доме?
5: Вам в «Электросвет».
4: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
5: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
2: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
6: С заботой о вас! Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
7: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors! Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Курсоводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
8: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
9: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
10: Никита Киос.

Актуальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
4: Welcome to Chicago.
3: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
7: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе.
8: Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
9: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
10: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
9: Ясно.
10: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана, идите в страховую сами.
9: Понятно.
10: С этажа снести не можем, таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
11: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
12: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
13: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус.
14: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Любопытные факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Если тебе часто угрожают вырвать язык, то не стоит бояться и уж тем более отказывать себе в удовольствии поболтать. Оказывается, языки пришиваются уже довольно давно. Первая такая операция прошла в этот день в австрийской Вене в 2003 году. Между прочим, в честь этого события есть даже праздник «День высунутого языка». Ну а что касается операции по возвращению этого органа, то прежде всего стоит отметить, что свой язык пациент не терял. Ему пришлось его удалить из-за злокачественной опухоли. Благо, донорский орган подошел по размеру и неплохо прижился. Также в этот день была заложена одна из старейших башен Кремля. 1485 год. У престола Иван III, многими довольно почитаемый правитель. И вот он решает укрепить Кремль. Стоит сказать, что от внешних угроз его границы были защищены довольно неплохо. Но был один серьезный недостаток. Не было колодца, который бы обеспечивал людей водой в случае осады. Для этого построили Тайницкую башню, под которой и вырыли тайник-колодец. Заложил его итальянский мастер Антон Фрязин, он же Антонио Джилларди. Также в этот день произошло официальное открытие Колымской трассы. 19 июля 1933 года началось автопассажирское движение на построенном участке Магадан-Элекчан. Это имело большое значение для снабжения колымских приисков. До открытия трассы они получали все важные грузы гужевым транспортом, то есть на лошадях. Открытие трассы стало большим достижением для всех трудящихся Колымы. А еще сегодня день новых друзей. Исследователи говорят, что при частом общении с приятными нам людьми в организме возрастает уровень прогестерона, а это способствует психологической разрядке и снижает уровень стресса. Кроме того, у хороших друзей схожи не только интересы и привычки, но и ДНК, почти как у родственников. Об этом заявили генетики из США, которые исследовали 2000 человек. Также, чем больше у человека друзей, тем меньше риск, что он будет страдать бессонницей и ощущать хроническую усталость. А согласно еще одной статистике, мужчины реже меняют друзей, чем женщины. На этом и закончим. Спасибо за внимание и до новых праздников!
0: Магазин «Визит». Огромный выбор скобяных изделий. Замки навесные, замки накладные и врезные. Цилиндры для замков, защелки врезные. Проушины для навесных замков. Крючки и цепочки дверные. Дверная и мебельная фурнитура. Эксклюзивные кованые изделия. Мебельные колеса и ролики. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78.
2: Машина времени на Карибу.
3: Новый час на Карибу.
4: Новая глава нашей жизни.
3: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
5: Карибу – самая хорошая радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт. 104.2 FM.

Но ты же знаешь, где хорошо. Drip drop out of high school. Tiptoe up Eiffel.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
4: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44. Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
6: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
5: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 19 июля в Сосумане временами дождь, температура около 17 выше нуля, а ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном также временами дождь, температура до 11 градусов тепла, а ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне преимущественно без осадков, температура около 10 выше нуля, а ветер восточный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане в воскресенье временами дождь, температура ночью до 13 градусов тепла, днем около 15 выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 1 метра в секунду.
0: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет.
3: Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
2: Не скажу так сразу точно.
3: А я вот с «Адамантом». Тесно 20 лет уж скоро.
2: А стоит? О них я слышал где-то.
3: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
2: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне. Преклоняюсь.
3: Держи, дружище. 6144. Запомни. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Пятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Луна – это лучшее место для сдачи экзаменов. Ведь здесь все предметы легче в 6 раз.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Ситрак» магазин «Нордтрак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
3: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
4: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
6: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
7: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
8: Автоматические гаражные ворота от компании «Митрал». Выше всяких похвал. Для частных и промышленных гаражей с ручным и автоматическим управлением. А также рольставни на окна и двери. Пролетарская 51, строение 1. Телефон 200-800.
2: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
9: Тотальная свежесть на

Реальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу 97.2.0.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
5: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62 40 22.
9: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабомаркет – это мощные решения для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка –

0: При сдаче старого аккумулятора работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. Акабамаркет. Максимум заряда, минимум забот.
1: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Мечтаете об уютном доме?
3: Вам в электросвет.
2: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
3: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника без компромиссов.
4: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
5: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в Домоцентр, в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В Домоцентре только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
6: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
7: Телефон 62-24-31.
8: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
9: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море-Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
12: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
13: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00. Погода. Погода. На радио «Карибу Арт».
1: Спонсор выпуска – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 19 июля в Сосумане временами дождь, температура около 17 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном также временами дождь, температура до 11 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне преимущественно без осадков, температура около 10 выше нуля, ветер восточный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане в воскресенье временами дождь, температура ночью до 13 градусов тепла, днем около 15 выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 1 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска – компания «Герлеон».
3: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
4: Поход к врачу больше не стресс. Я знаю, как позаботиться о себе. Прием врачей в клинике «Медтраст». Исследования и процедуры для детей и взрослых. УЗИ всех органов, сосуды, вены, сердце, брюшная полость, молочные железы, гинекологическое УЗИ. «Медтраст» лечит добрый доктор вас. Позвони 680303.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корсаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
7: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров, для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
8: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную, мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
9: Надежность и качество.
10: Адамант.
11: Достойный сервис.
9: Адамант, да.
12: Индивидуальный подход.
13: Наш ответ – Адамант.
3: Победа знатоков. Это Адамант.
8: Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
14: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
15: Тотальная свежесть на Карибу.
16: Никита Киоз.

0: Радикальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM.
1: Свежесть этой недели представляет Адамант.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
4: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
5: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
6: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет.
7: Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
6: Не скажу так сразу точно.
7: А я вот с Адамантом. Тесно 20 лет уж скоро.
6: А стоит? О них я слышал где-то.
7: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
6: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне. Преклоняюсь.
7: Держи, дружище. 6144. Запомни. Адамант по партнер надежный. Я ручаюсь.
8: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
9: Welcome to Chicago.
8: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
10: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
11: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
0: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Идите на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 20 июля.
6: Овен.
8: День будет удачным, обстоятельства складываются в пользу овнов. Налаживаются отношения с членами семьи, можно быстро и без особых усилий решить домашние проблемы, навести порядок в делах. Очень удачный день для посещения светских мероприятий, культурных развлечений, активного отдыха.
6: Телец.
8: Тельцы настроены оптимистично и даже несмотря на то, что день складывается непросто, сохраняют веру в себя и не теряют душевного равновесия. И в делах, и в развлечениях старайтесь не переоценивать своих возможностей. Недостаток энергии вам не грозит, но испытывать организм на прочность не нужно. Сократите физические нагрузки. Вспомните о пользе здорового питания.
6: Близнецы.
8: Очень хорош день для общения с членами семьи, домашних дел, отдыха в кругу близких. День подходит для учебы, научной и творческой деятельности. Общение с любимым человеком порадует, хотя полное взаимопонимание маловероятно. Решение серьезных проблем лучше отложить.
6: Рак.
8: Очень ценны помощь и моральная поддержка родственников. В кругу членов семьи вы будете чувствовать себя уверенно и комфортно. Появляется шанс решить проблемы в личной жизни. Однако для этого необходимо проявить силу воли, непреклонность и даже упрямство.
6: Лев.
8: Довольно сложный день, велика вероятность конфликтов в семье, разногласия с родственниками будут серьезными, и найти ключ к решению проблем удастся не сразу. Будьте осторожнее в общении, новые знакомства принесут больше хлопот и проблем, чем радости. Проявите снисходительность к слабостям любимого человека.
6: Дева.
8: Прекрасный день для влюбленных и всех романтически настроенных дев. Не просто складываются отношения со старшими родственниками, возможны серьезные ссоры и конфликты, которые затянутся надолго. Финансовая ситуация стабильна, разумно распоряжаясь деньгами, вы сможете избежать напрасных расходов.
6: Весы.
8: Общение с близкими людьми будет приносить только радость. Возможны проблемы с получением и анализом новой информации. Это достаточно сложный день для тех, кто учится или повышает квалификацию. Не стоит доверять новым знакомым, идти на поводу у людей, которые многое обещают.
6: Скорпион.
8: Достаточно сложный день, но открывающий широкие возможности, особенно перед теми, кто готов нарушить традиции и совершить смелый поступок. Друзья и любимый человек готовы поддержать вас в трудную минуту и разделить с вами радость. День подходит для поездок и активного отдыха, а также посещения культурных мероприятий.
6: Стрелец.
8: Вряд ли удастся достичь значительных успехов в делах, которые важны для вас. Сегодня придется много усилий приложить для достижения любой цели. Общение с близкими будет радовать, вы не почувствуете себя забытым, обделенным вниманием. Поднимут настроение вечеринки в дружеском кругу, прогулки в компании любимого человека.
6: Козерог.
8: Спокойный день, не несущий больших перемен и значительных событий. Избегайте контактов с неуравновешенными особами. Их мрачное настроение может передаться вам. Не исключены финансовые проблемы, высока вероятность неудачных покупок, заключения убыточных сделок.
6: Водолей.
8: Масса удовольствия подарит вам участие в общественных мероприятиях, посещение разного рода вечеринок и праздников. Влюбленные проведут день спокойно. Разногласия не исключены, но речь идет о вопросах столь незначительных, что на них не стоит заострять внимание.
6: Рыбы.
8: Высока вероятность встречи, которая изменит вашу жизнь, заставит по-новому взглянуть на свое место в мире, в корне пересмотреть отношения с окружающими. Даже закоренелые скептики поверят в любовь с первого взгляда, а романтические особы проведут день в уверенности, что встретили свою половинку. Атмосфера в семье, увы, не безоблачна. Приходится прилагать немалые усилия для сохранения мира.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
4: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
5: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
6: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
7: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни – колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
8: Здоровая улыбка – наша работа. Дента-люкс. Протезирование. Имплантация. Исправление прикуса. Лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
10: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 20 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 20, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном также преимущественно без осадков, температура до 12 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. И в Талоне преимущественно без осадков, температура около 11, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. А в Магадане в понедельник временами дождь, температура ночью до 12 градусов тепла, а днем около 14, выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 1 метра в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.
3: You got it, got me in a bad way. You're kind of bitter, ain't a bad taste.

0: Вататник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Социальная дистанция – это расстояние между Москвой и остальной Россией.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 600499 625503.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
5: С вами говорит капитан экипажа транспортной компании «Адамант». Мы рады предложить вам авиаперевозку груза регулярными грузовыми рейсами из Москвы в Магадан, а также из любой точки России в любую точку. Доставка лично в руки в любой точке страны. Оперативные сроки, отслеживание на каждом этапе. Обратитесь в нашу компанию, и мы выполним любые ваши пожелания в области логистики и перевозок.
6: Индивидуальный подход, достойный сервис, доставка от двери до двери. Транспортная компания «Адамант». Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
5: Адамант партнер надежный, я ручаюсь.
7: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
8: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы Техрыбкома, переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62 40 22.
4: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
5: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
4: Я даже знаю, про кого вы говорите.
5: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
4: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и грузобагажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
5: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня!
7: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
3: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
8: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru. Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
4: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан. Отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант». Профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант». Партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
5: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе.
6: Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» — темп твоей жизни.
7: Сауна «Морская» — место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
8: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Десятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Суббота – это хоть и небольшой праздник, зато постоянный.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям Ситрак, магазин Нордтрак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8 914 038 89 98.
3: Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радіо Карібу Арт.
0: Радіо Карібу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
4: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров, для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
2: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели. Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
6: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
7: Тотальная свежесть на Карибу.
8: Никита Киоссе.

Актуальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайте.

0: монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
1: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
2: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер. 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
3: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
4: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
5: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: навсегда. Среди снегов и льдин выбирал, засыпал один, умирал. Кофе по утрам без меня, чашками тоску измерял. Крылья отращу за спиной, вот и прилечу.
1: Сфера The Music.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
5: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную, мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
6: Надежность и качество.
7: Адамант, молодцы.
8: Достойный сервис.
6: Адамант, да. Индивидуальный подход.
9: Наш ответ – Адамант.
10: Победа знатоков. Это Адамант.
11: Улица Речная, дом 10, телефон 6144.
3: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие Alpine Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
12: Поход к врачу – больше не стресс. Пройди медкомиссию – легко. Фибро- и гастроскопия, видео-ФГДС, колоноскопия. Медтраст – лечит добрый доктор вас. Запись 68-21-22.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в Домоцентр, в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В Домоцентре только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
14: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
2: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
15: Их боятся караоке-клубы.
16: А медведи отбили об их уши все лапы.
17: Худшие каверы российских и зарубежных хитов,
18: которые захочется побыстрее забыть.
19: В выпуске «Кавер-краш».
20: Они искали признание,
21: а нашли его на Карибуарт.
13: Кем он только не был. Гладиатором, суперменом, каратистом и даже дельфином.
22: Стану я дельфином, нежным и красивым, чтобы стать твоим мужчиной.
7: причины, чтоб попасть с тобой в пучину.
13: Но путь от ноунейма до интернет-мема Александр Пистолетов пробивал совсем другой песней. Так называемый «Новый пират» наложил гениальные стихи собственного сочинения на музыку из «Пиратов Карибского моря». На популярность в сети сыграл и видеоклип, где Пистолетов едва не показывает свой мушкет. Хотя для понимания всей иронии хватит и песни. А в любом случае, все еще замена Джонни Деппу и звезда нижнего интернета.

0: действительно.
1: Это был Кавер Краш. До новых каверов на Карибу Арт.
2: Погода.
3: На радио Карибу Арт.
4: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 20 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 20, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном также преимущественно без осадков, температура до 12 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. И в Талоне преимущественно без осадков, температура около 11, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. А в Магадане в понедельник временами дождь, температура ночью до 12 градусов тепла, днем около 14, выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 1 метра в секунду.
3: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
5: Документы пришли? Отлично. Успели к презентации.
6: «Адамант» не подвел.
7: Мам, здесь посылка от бабушки!
8: Как раз ко дню рождения. «Адамант» молодцы!
9: МКС на связи, стыкуемся, встречая груз. Что это? Подарок от мамы? Спасибо. «Адамант» на высоте.
10: «Адамант» – ваш надежный перевозчик. Доставка экспресс-почты, посылок и писем по России и миру всегда вовремя и по оптимальной цене. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
11: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу».

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60 04 99 62 55 03.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
5: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
6: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
7: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
8: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
9: Телефон 62-24-31.
10: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
11: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус.
13: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
14: Тотальная свежесть на Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: Магазин Мегавольт. 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники.

0: самому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
1: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
2: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
3: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
4: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
5: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
4: Ясно.
5: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
4: Понятно.
5: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
6: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться с

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Води аккуратно. Слушай Карибу.
1: Я люблю радио Карибу.
2: You are my sun.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Напольные покрытия. Декатайл. Бытовой и полукоммерческий линолеум. Ламинат. Керамогранит. Алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
4: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
5: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
4: Ясно.
5: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
4: Понятно.
5: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
6: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
8: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobal.ru.
9: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
10: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
11: Welcome to Chicago!
10: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
12: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон. Территория низких цен. По данным синоптиков, 20 июля в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 20, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном также преимущественно без осадков, температура до 12 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. И в Талоне преимущественно без осадков, температура около 11, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. А в Магадане в понедельник временами дождь, температура ночью до 12 градусов тепла, а днем около 14, выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 1 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска — компания Герлеон.
3: Готовые строительные смеси Террака, Боллерс и Морской конек. От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Поход к врачу – больше не стресс. Все виды амбулаторной хирургической помощи в клинике Медтраст. Лазерная и радиоволновая хирургия. Удаление кожных новообразований на теле и половых органах. Безоперационное лечение геморроидальных узлов разной степени. Медтраст. Лечит добрый доктор вас. Позвони 680303.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров. Для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б. Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
5: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.

0: заботы к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
1: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
4: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сандеко. Кольцевая 13/1.
5: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата

0: Кит – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
1: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Курсоводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
2: Мечтаете об уютном доме?
3: Вам в Электросвет.
2: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
3: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 20 июля.
7: Овен.
8: День будет удачным, обстоятельства складываются в пользу овнов. Налаживаются отношения с членами семьи, можно быстро и без особых усилий решить домашние проблемы, навести порядок в делах. Очень удачный день для посещения светских мероприятий, культурных развлечений, активного отдыха.
7: Телец.
8: Тельцы настроены оптимистично и даже несмотря на то, что день складывается непросто, сохраняют веру в себя и не теряют душевного равновесия. И в делах, и в развлечениях старайтесь не переоценивать своих возможностей. Недостаток энергии вам не грозит, но испытывать организм на прочность не нужно. Сократите физические нагрузки. Вспомните о пользе здорового питания.
7: Близнецы.
8: Очень хорош день для общения с членами семьи, домашних дел, отдыха в кругу близких. День подходит для учебы, научной и творческой деятельности. Общение с любимым человеком порадует, хотя полное взаимопонимание маловероятно. Решение серьезных проблем лучше отложить.
7: Рак.
8: Очень ценны помощь и моральная поддержка родственников. В кругу членов семьи вы будете чувствовать себя уверенно и комфортно. Появляется шанс решить проблемы в личной жизни. Однако для этого необходимо проявить силу воли, непреклонность и даже упрямство.
7: Лев.
8: Довольно сложный день, велика вероятность конфликтов в семье, разногласия с родственниками будут серьезными, и найти ключ к решению проблем удастся не сразу. Будьте осторожнее в общении, новые знакомства принесут больше хлопот и проблем, чем радости. Проявите снисходительность к слабостям любимого человека.
7: Дева.
8: Прекрасный день для влюбленных и всех романтически настроенных дев. Не просто складываются отношения со старшими родственниками, возможны серьезные ссоры и конфликты, которые затянутся надолго. Финансовая ситуация стабильна, разумно распоряжаясь деньгами, вы сможете избежать напрасных расходов.
7: Весы.
8: Общение с близкими людьми будет приносить только радость. Возможны проблемы с получением и анализом новой информации. Это достаточно сложный день для тех, кто учится или повышает квалификацию. Не стоит доверять новым знакомым, идти на поводу у людей, которые многое обещают.
7: Скорпион.
8: Достаточно сложный день, но открывающий широкие возможности, особенно перед теми, кто готов нарушить традиции и совершить смелый поступок. Друзья и любимый человек готовы поддержать вас в трудную минуту и разделить с вами радость. День подходит для поездок и активного отдыха, а также посещения культурных мероприятий.
7: Стрелец.
8: Вряд ли удастся достичь значительных успехов в делах, которые важны для вас. Сегодня придется много усилий приложить для достижения любой цели. Общение с близкими будет радовать, вы не почувствуете себя забытым, обделенным вниманием. Поднимут настроение вечеринки в дружеском кругу, прогулки в компании любимого человека.
7: Козерог.
8: Спокойный день, не несущий больших перемен и значительных событий. Избегайте контактов с неуравновешенными особами. Их мрачное настроение может передаться вам. Не исключены финансовые проблемы, высока вероятность неудачных покупок, заключения убыточных сделок.
7: Водолей.
8: Масса удовольствия подарит вам участие в общественных мероприятиях, посещение разного рода вечеринок и праздников. Влюбленные проведут день спокойно. Разногласия не исключены, но речь идет о вопросах столь незначительных, что на них не стоит заострять внимание.
7: Рыбы.
8: Высока вероятность встречи, которая изменит вашу жизнь, заставит по-новому взглянуть на свое место в мире, в корне пересмотреть отношения с окружающими. Даже закоренелые скептики поверят в любовь с первого взгляда, а романтические особы проведут день в уверенности, что встретили свою половинку. Атмосфера в семье, увы, не безоблачна. Приходится прилагать немалые усилия для сохранения мира.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
1: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рапчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
4: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес, улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва, суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Магадан, встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
8: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
9: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
10: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
11: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
12: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 20 июля в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 20, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном также преимущественно без осадков, температура до 12 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. И в Талоне преимущественно без осадков, температура около 11, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. А в Магадане в понедельник временами дождь, температура ночью до 12 градусов тепла, а днем около 14, выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 1 метра в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам с...

0: Скажи Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 20 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 20, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном также преимущественно без осадков, температура до 12 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. И в Талоне преимущественно без осадков, температура около 11, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. А в Магадане в понедельник временами дождь, температура ночью до 12 градусов тепла, а днем около 14, выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 1 метра в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: Рибу Арт. Круглосуточно магаданская.
1: О, знакомый номер. Походу, все еще помню. Интересно, что ж тебе надо, раз набираешь в 3 часа ночи? Да, найти проще, чем потерять. Да, было сложно, больно, но я...

0: и мне нравится. Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего. Caribou
2: Arts 104.2 FM.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 20 июля в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 20, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном также преимущественно без осадков, температура до 12 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. И в Талоне преимущественно без осадков, температура около 11, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. А в Магадане в понедельник временами дождь, температура ночью до 12 градусов тепла, днем около 14, выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 1 метра в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Документы пришли? Отлично. Успели к презентации.
3: «Адамант» не подвел.
4: Мам, здесь посылка от бабушки!
5: Как раз ко дню рождения. «Адамант» молодцы!
6: МКС на связи, стыкуемся, встречая груз. Что это? Подарок от мамы? Спасибо. «Адамант» на высоте.
7: «Адамант» – ваш надежный перевозчик. Доставка экспресс-почты, посылок и писем по России и миру всегда вовремя и по оптимальной цене. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
8: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу».

0: много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Калибу самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
7: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
8: Взгляните на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
9: 20 июля.
6: Овен.
9: День будет удачным, обстоятельства складываются в пользу овнов. Налаживаются отношения с членами семьи, можно быстро и без особых усилий решить домашние проблемы, навести порядок в делах. Очень удачный день для посещения светских мероприятий, культурных развлечений, активного отдыха.
6: Телец.
9: Тельцы настроены оптимистично, и даже несмотря на то, что день складывается непросто, сохраняют веру в себя и не теряют душевного равновесия. И в делах, и в развлечениях старайтесь не переоценивать своих возможностей. Недостаток энергии вам не грозит, но испытывать организм на прочность не нужно. Сократите физические нагрузки. Вспомните о пользе здорового питания.
6: Близнецы.
9: Очень хорош день для общения с членами семьи, домашних дел, отдыха в кругу близких. День подходит для учебы, научной и творческой деятельности. Общение с любимым человеком порадует, хотя полное взаимопонимание маловероятно. Решение серьезных проблем лучше отложить.
6: Рак.
9: Очень ценны помощь и моральная поддержка родственников. В кругу членов семьи вы будете чувствовать себя уверенно и комфортно. Появляется шанс решить проблемы в личной жизни. Однако для этого необходимо проявить силу воли, непреклонность и даже упрямство.
6: Лев.
9: Довольно сложный день, велика вероятность конфликтов в семье, разногласия с родственниками будут серьезными, и найти ключ к решению проблем удастся не сразу. Будьте осторожнее в общении, новые знакомства принесут больше хлопот и проблем, чем радости. Проявите снисходительность к слабостям любимого человека.
6: Дева.
9: Прекрасный день для влюбленных и всех романтически настроенных дев. Не просто складываются отношения со старшими родственниками, возможны серьезные ссоры и конфликты, которые затянутся надолго. Финансовая ситуация стабильна, разумно распоряжаясь деньгами, вы сможете избежать напрасных расходов.
6: Весы.
9: Общение с близкими людьми будет приносить только радость. Возможны проблемы с получением и анализом новой информации. Это достаточно сложный день для тех, кто учится или повышает квалификацию. Не стоит доверять новым знакомым, идти на поводу у людей, которые многое обещают.
6: Скорпион.
9: Достаточно сложный день, но открывающий широкие возможности, особенно перед теми, кто готов нарушить традиции и совершить смелый поступок. Друзья и любимый человек готовы поддержать вас в трудную минуту и разделить с вами радость. День подходит для поездок и активного отдыха, а также посещения культурных мероприятий.
6: Стрелец.
9: Вряд ли удастся достичь значительных успехов в делах, которые важны для вас. Сегодня придется много усилий приложить для достижения любой цели. Общение с близкими будет радовать, вы не почувствуете себя забытым, обделенным вниманием. Поднимут настроение вечеринки в дружеском кругу, прогулки в компании любимого человека.
6: Козерог.
9: Спокойный день, не несущий больших перемен и значительных событий. Избегайте контактов с неуравновешенными особами. Их мрачное настроение может передаться вам. Не исключены финансовые проблемы, высока вероятность неудачных покупок, заключения убыточных сделок.
6: Водолей.
9: Масса удовольствия подарит вам участие в общественных мероприятиях, посещение разного рода вечеринок и праздников. Влюбленные проведут день спокойно. Разногласия не исключены, но речь идет о вопросах столь незначительных, что на них не стоит заострять внимание.
6: Рыбы.
9: Высока вероятность встречи, которая изменит вашу жизнь, заставит по-новому взглянуть на свое место в мире, в корне пересмотреть отношения с окружающими. Даже закоренелые скептики поверят в любовь с первого взгляда, а романтические особы проведут день в уверенности, что встретили свою половинку. Атмосфера в семье, увы, не безоблачна. Приходится прилагать немалые усилия для сохранения мира.
8: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
7: Магия звезд. Магия звезд.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам с

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: зачем нам другое, когда есть свое родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу, версия 2.0.

0: Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

входила ритм. Ритм дал жизнь движений.

0: чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

просыпайтесь, пора вставать. Карибу Арт. Радио отличного настроения.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Любопытные факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Ее называют «игрой королей» и «спортом для умных». Сегодня отмечается Международный день шахмат. Дату выбрали в честь основания Всемирной шахматной федерации. Произошло это в Париже 20 июля 1924 года. А вот корни легендарной игры проследить непросто. Историки полагают, что появилась она в 600 году нашей эры. Ее древний предок – индийская игра чатуранга. Кстати, есть легенда о том, как появились шахматы. Во дворец к Радже пришел шах и принес с собой деревянные фигурки. Раджа был возмущен, ведь обычно ему приносили золото, и тогда шах ответил, что в данном случае мудрость и есть золото. Эта история объясняет и современное название игры шахматы. Когда Раджа угрожал королю, он говорил «шах», что в переводе с персидского и означает «король», а когда он побеждал короля, то кричал «шахмат» или «поражение королю». Все мы знаем, что ходить в гости с пустыми руками как-то не очень красиво. Так вот, из этой старой традиции появился интересный праздник – Международный день торта. Он посвящен дружбе и миру между людьми, странами и народами, а проходит он под девизом «ICAQ», что значит «я приду к тебе с тортом». У истоков этого праздника стоял Миланский клуб «Королевства любви». Это сообщество друзей, членами которого являются музыканты, кулинары и другие увлеченные творческие натуры. В 2009 году они начали традицию создания совместных музыкальных тортиков, которая затем была поддержана и другими странами. В истории нашего края 20 июля 1935 года было организовано управление морского транспорта, именуемое Мартраном. Цель была очевидна – развивать логистику, а как следствие и весь регион. В новое управление вошли порт с конторами, склады, портовые баки и отдаленный лагерный пункт. 20 июля 1969 года американский космический корабль «Аполлон-11» совершил первую посадку на Луну. Лунный модуль с астронавтами Нилом Армстронгом и Эдвином Олдрином на борту совершил мягкую посадку близ кратера в юго-западной части лунного моря спокойствия. Коснувшись поверхности Луны, Армстронг произнес вошедшие в историю слова: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Приверженцы лунного заговора считают, что трансляцию высадки снимали в павильонах Голливуда. Однако помимо трансляций, которые велись на весь мир в прямом эфире, специалисты из разных стран перехватывали телеметрическую информацию с космических кораблей и слушали закрытые переговоры экипажей. Среди них были и советские космонавты. Об этом они неоднократно рассказывали в своих воспоминаниях. На этом у меня все. Люби историю и отмечай праздники, а мы услышимся в «Машине времени».
0: Пол – основная часть декоративного оформления интерьера. Выбрать единственно правильный вариант покрытия невероятно важно. Именно от пола будет зависеть общая атмосфера в помещении. Мы поможем вам! Магазин «Визит». Современные напольные покрытия. Декотайл, линолеум, керамогранит, ламинат. Простота в монтаже и уходе. Широкий выбор декоров. Более 200 расцветок. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени.
2: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
4: Новый час на Карибу.
5: Новая глава нашей жизни.
4: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
6: Я люблю под вас танцевать.
7: И я.
8: Я тоже.
9: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
10: Вы правда молодцы.
6: Карибу – самая хорошая радио.
11: Танцуй, живи, слушай Карибу.
4: Новый час на Карибу.
11: Карибу Арт. 104,2 FM.
2: Новости на радио Карибу Арт.
12: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Bad Moon». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в США готовят к рассмотрению новый пакет санкций против России. Налоговые уведомления начнут автоматически приходить на госуслуги. Почти треть россиян ни разу не обращались к психологу. Подробности далее. Более 6

0: жителей. С 1 августа уведомления по имущественным налогам будут автоматически появляться в личных кабинетах на госуслугах. Об этом сообщила Федеральная налоговая служба. Сейчас, чтобы получать такие документы через портал, необходимо заранее подать специальное заявление. Новый порядок начнет действовать перед осенней кампанией по уплате налогов за 2025 год. В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС уведомления по-прежнему будут доступны. Бумажные письма получат граждане, у которых нет подтвержденной учетной записи на госуслугах и доступа к кабинету ФНС. Кроме налоговых уведомлений через портал, также будут направлять требования о решении о взыскании задолженности. Почти треть россиян ни разу не ходили к психологу. Чаще всего это связано с тем, что люди не верят в эффективность таких консультаций. Об этом говорят результаты исследования. Сейчас регулярно работают с психологом 14% опрошенных, еще 16% проходили терапию раньше, а 19% были на консультациях несколько раз. Как пишет ТАСС, почти каждый четвертый россиянин хотел бы начать терапию, но пока откладывает этот шаг. Среди тех, кто не обращается за помощью, 29% считают, что могут справиться самостоятельно, а 28% не верят в эффективность терапии. Еще 13% не готовы обсуждать личные проблемы, а 7% не знают, как выбрать подходящего специалиста. Для каждого четвертого участника опроса главным препятствием стала высокая стоимость консультаций. Больше половины россиян готовы платить за встречу с психологом не более 5000 рублей. При этом 28% респондентов считают комфортной сумму до 3000. Официальный курс доллара на 20 июля составляет 78 рублей 39 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 89 рублей 89 копеек. Это были новости на радио «Карибуар». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Новости на радио «Карибу Арт».
1: С чего начинается твой день? С выгула собаки, приготовления завтрака и недовольного бухтения на весь мир? Долой серое утро! Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток. Наши радио-ведьмы разобьют твою сонливость в пух и прах. А еще поднимут настроение и зарядят на весь день. Ну, началось! Новое фирменное утреннее шоу на «Карибу Арт». По понедельникам и пятницам с 8 до 11 утра. Просыпайся и подключайся. Только на 104.2 FM.
3: 8.05. Понедельник. Угу. А хочется, чтобы суббота.
4: Да. Еще и 20 июля вдобавок уже.
3: Уже, да. Да, я когда сегодня тоже увидела, какое число на календаре, мне почему-то так немножко грустновато стало, но я подбодрила себя тем, что у меня-то лето продолжится, потому что я-то в отпуск поеду.
4: Ну да, да.
3: А ты-то нет.
4: Вот так вот у нас утро начинается не с кофе, а с токсичных коллег.
3: Добрым утром.
4: Доброе утро.
3: Чего-чего уж скоряться в понедельник точно никогда не хочется. Тем более у меня вообще про последнее время я по понедельникам прям вот, ну, просыпаю. Ну, пусть на 10 минут, но все равно для меня это критично, потому что у меня же все расписано.
4: Поминутно.
3: Всегда. Да, и я очень сильно из-за этого расстраиваюсь.
4: Ну, такие вот понедельники, понимаешь, они тяжелые, не просто так говорят.
3: Я не знаю, почему вот это стало прям таким у меня мейнстримом по понедельникам обязательно проспать. Ну, в общем, говорят, что хандра в понедельник аналогична состоянию, когда мы меняем часовые пояса в восточном направлении.
4: О, то
3: есть вот такая вот хандра, да. Связано с тем, что, конечно, в пятницу, субботу, воскресенье мы обычно поздно ложимся, чего уж там, да? Причем опоздание с каждым днем увеличивается. Вот у меня это точно. В пятницу я ложусь не так поздно, в субботу позднее, а в воскресенье вообще могу под утро. только уснуть.
4: Вот, а потом и еще удивляешься, да, что в понедельник просыпаешься.
3: Ну, то есть все, ну, все логично, конечно.

0: конечно же. Вот поэтому, говорит, к утру понедельника в нашей циркадной системе происходит фазовый сдвиг относительно общепринятого времени. Нам приходится вставать намного раньше по сравнению с тем временем, которое чувствует наш организм. Угу. Вот как.
1: А вот ну, организм, и... конечно, пятница, суббота, воскресенье.
0: Конечно.
1: И тут раз.
0: И вот это вот осуществляется фазовое ускорение, и наш организм такой, я не
1: планировал вставать
0: не планировал,
1: в такое время.
0: Поэтому давай будем из-за этого хандрить весь день. И ты такой... Ну что ж, давай.
1: Да, да, симптом
0: Разве
1: Гарфилда.
0: Есть выбор какой-то. Организм захотел хандрить, сразу вы как-то можете ему в этом помешать? К сожалению, нет.
1: Так, может быть, чашечка кофе исправит ситуацию, все равно немножечко взбодрит как-нибудь вот эти вот все несостыковки в организме. А что поделать? Приходится как-то сражаться с этим понедельником. Тем более, как обычно, в понедельник начинается вот после вот этих выходных, еще и вдобавок вся работа на тебя наваливается. И ученые говорят, что наши предки все-таки были как никогда правы, когда говорили, что, например, утро вечера мудренее, и все сложные задачи, оказывается, действительно нужно выполнять и решать именно утром. Решать трудные творческие задачи по утрам – это наиболее физиологично, говорят специалисты. После ночного сна мозг отдохнул, уровень глюкозы восстановился, запасы энергии максимальны, а наши аналитические способности находятся на пике своих возможностей. Но тут, конечно, очень сложно согласиться со специалистами, что пик моих аналитических возможностей, если это пик, ребят, то я боюсь спросить, что будет дальше.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
3: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
4: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
5: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
7: Да, но только упакуйте сами. У нас старый нет.
6: Ясно.
7: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
6: Понятно.
7: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
8: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
9: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
10: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
11: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 20 июля в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 20, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном также преимущественно без осадков, температура до 12 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. И в Талоне преимущественно без осадков, температура около 11, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. А в Магадане в понедельник временами дождь, температура ночью до 12 градусов тепла, днем около 14, выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 1 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска – компания «Герлеон».
3: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».
4: Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток.
5: Наши радиоведьмы разобьют твою сонливость в пух и прах. Но началось.
4: Фирменное утреннее шоу на Карибу Арт.
5: Ну, началось.
6: Вот если утром вы встаете с какой-то головной болью или с какой-то болью в шее, в спине...
7: В душе!
6: То, в общем, стоит обратить внимание, подкладываете ли вы руку под голову, когда спите. И если все-таки не подкладываете, то посмотрите на свою подушку. Дело в том, что все это, говорит, очень сильно влияет на наше самочувствие, особенно по утрам.
8: Вот это вот утром. Подушка, что ты со мной сделала?
6: Да.
8: Я не могу разогнуться.
6: Предупреждают об этом неврологи, между прочим. В общем, неправильное положение головы во время сна приводит к тому, что мышцы шеи остаются в напряжении всю ночь. Это вызывает и головную боль, и тяжесть затылки, хруст и скованность в шее.
8: Когда тебе просто немножечко за 30.
6: А не менее пальцев рук, а также боль, которая отдает в плечо или лопатку. Вот если у вас есть что-то из вышеперечисленного...
8: Есть абсолютно все.
6: Хорошо, давайте слушать, что неврологи говорят. Вот это прям цитата. Если с точки зрения рассуждать, то здесь важнее не подкладывание руки, то есть, ну, вот люди, которые подкладывают ручку, да, такие, так. А высота подушки. Потому что подушка у большинства, конечно, присутствует, и подкладывание руки имеет место, когда подушка недостаточно высокая, то есть нам хочется добрать вот этой вот высоты, поэтому мы ручонку, значит, свою туда подкладываем. Соответственно, говорит невролог, общий принцип в этом случае горизонталь, чтобы голова не перезгибалась... И не перезагибалась.
8: Найди эту золотую середину,
6: да,
8: попробуй.
6: Вот все это профилактика гипертонуса шейных мышц. Гипертонус – это он очень сильно влияет на наше кровоснабжение. И при нем мы можем наблюдать и головокружение, головные боли, иногда даже гипертонические кризы. Все это нарушает кровоснабжение головного мозга. Оно нам надо.
8: Конечно, не надо.
6: В общем, по словам экспертов, чтобы избежать проблем, нужно просто правильно подобрать подушку. Вы должны учитывать форму, высоту, жесткость, наполнитель изделия. Понимаешь?
8: Как я
6: не
8: сейчас
6: просто
8: сожалею.
6: Пошел и купил подушку.
8: Ну да. Я просто сожалею о том, что когда-то в детстве я мечтала стать взрослой.
6: Да, потому что все.
8: Вот это вот взрослая жизнь.
6: Не ту подушку выбрала, все.
8: Все. Скрип суставов, шея не поворачивается, лопатку зажала.
6: В общем, слишком высокая подушка может создавать неестественный изгиб шеи, сдавливать сосуды и нервы, а слишком низкая – провоцировать мышечные спазмы. В общем, эксперты советуют спать в максимально спокойном месте, и за 3 часа перед сном избегать плохих мыслей.
8: Какой кошмар. Знаешь,
6: мне кажется, проще подушку выбрать, вообще, чем избегать на протяжении 3 часов плохих мыслей. Вот это реальную подушку нормальную выбрать.
8: Ой, какой кошмар. Я же говорю, вот, вроде бы полезная вся вот эта информация. Но просто когда ты понимаешь, что это действительно на тебя все влияет, да, уже.
6: Это, знаешь, вот это, вы не так спите.
8: Вы не так, так сидите. Едите,
6: не так сидите, не так дышите.
8: Да.
6: Вот, если начать вот это все разбирать, это же...
8: Я просто не знаю, как вот правильно сделать, чтобы нигде не болело. Сколько можно это терпеть?
4: Белый микрофон.

0: Штатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Комплексный обед – это когда плотно пообедаешь, а потом смотришь на живот и комплексуешь.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
5: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
6: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
2: Заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
9: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Тотальная свежесть на Карибу.
11: Винтаж.

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 2.

0: Ну, началось.
1: Люди, которые живут в ЦРС, ну, блин, ладно, не только в ЦРС, короче, люди, которые живут там, где нет моря, всегда с таким восхищением и завистью говорят, вот как люди, мне интересно, как люди живут на берегу моря, то есть вот какие вот эти вот ощущения, когда они знают, что вот у них морюшка рядом. По себе, как бы в большинстве случаев, я просто недавно на пост на один у блогерши наткнулась по этому поводу, она где-то отдыхает на море, и вот у нее вдруг возник такой вопрос, и девчонки массово, которые живут как раз-таки в прибрежных этих городах, начали писать, что ну, да точно так же, как все люди, так и живем, вообще годами не ходим,
2: ну, да, да.
1: Видеть не видим, знать не знаем. Из Сочи девчонки писали, с Анапы, с Владивостока очень много, что ну а что
2: а
1: в
2: мы
1: этом
2: за это
1: такое?
2: Платим
1: ну,
2: море... много денежек, чтобы моречко ну, теплое
1: море,
2: посмотреть.
1: Да. Мы работаем, типа, когда нам туда ходить, а если есть возможность сходить, то это выходной, а выходной там,
2: там
1: огромное
2: куча
1: количество
2: людей.
1: Да. Я абсолютно индифферентно отношусь к морю, сразу скажу, потому что вода не моя стихия, я вот эти, ну, восхищения людей, которые, о, море, море, и все остальное, ну, мне непонятно. Я, ну, как, я имею в виду, что каждый, конечно, подзаряжается от чего-то своего, и для кого-то это действительно море, просто созерцание воды, мне не приносит
2: шума.
1: Этого никакого такого особого удовольствия, ну, типа, есть оно, есть, я спокойна. Но я с очень большим благоговением отношусь к лесам.
2: Вот видишь, у каждого свой вот
1: да,
2: этот
1: зелень,
2: легкий антистресс.
1: Зелень, лес, деревья, это прям вот я вот от этого больше кайфую, от созерцания вот этого всего. И слава богу, у меня недалеко от дома есть сквер, и я с удовольствием туда хожу каждый день для того, чтобы хотя бы вот в эти короткое магаданское лето подзарядиться действительно от леса.
2: Немножечко
1: ну,
2: хотя
1: вот,
2: бы в зелени ты побыть.
1: Да, а вообще говорят, что созерцание деревьев действует как очень хороший релакс. Так что, друзья, пользуйтесь, пока это бесплатно. Говорят, что вот это самое созерцание деревьев не только снижает стресс, но и ускоряет процесс восстановления после болезней и операций. Эту закономерность почти 50 лет назад заметил один исследователь, который наблюдал за пациентами хирургического госпиталя. Те, чье окно выходило в зеленый сад, выписывались гораздо раньше тех, кто смотрел просто в стену напротив, то есть окно, когда выходил. И научно доказано, что даже фотографии природы способны не только улучшить настроение, но и уменьшить реальную физическую боль. Неожиданно, но вот симпатичный пейзаж на стене вполне, говорит, может сработать как анальгетик. При этом вирусологи рекомендуют обращаться к врачам, если вы после прогулки по лесу или парку вдруг заметили у себя повышение температуры.
2: Угу.
1: Потому что не исключено, говорят вирусологи, что это связано с укусом нимфы клеща.
2: Ух ты!
1: У клещей есть нимфы. Говорят, почти незаметно на теле эта самая нимфа, однако способна переносить очень опасные инфекции, например, клещевой энцефалит. Нимфа отличается от взрослой особи тем, что она станет взрослой особи. То есть это типа, ну, как ребенок, что ли, понимаешь?
2: Ну, да, да,
1: нимфа
2: да.
1: Это вот подросток.
2: Да.
1: Но те, и те, и другие питаются, присасываясь к человеку, но у большого взрослого клеща намного легче увидеть, а вот нимфу можно просто не заметить.
2: Угу.
1: Поэтому, знаешь, вот эта прогулка по лесу, созерцание, вот эти невероятные запахи в лесу, все это. Потом пришел домой, оп, а у тебя температура, оп, а у тебя там нимфа лесная.
2: Нимфа сидела. Она такая, здравствуйте.
1: Не ожидали?
2: А это я. Но я вот, например, больше вот сейчас, пока ты рассказывала, сидела, думала, я все-таки склонна отдыхать больше на море, шум моря слушать, да, потому что среди деревьев я некомфортно себя чувствую из-за насекомых, я боюсь их. Вот любую летающую штуку, я верещу, бегаю по этому лесу сразу, я не очень люблю. А вот на море замечательно, как бы там поменьше всего этого. Единственное, чайки, да, вот это вот могут там летать, орать, но тут найдено потрясающее, конечно, исследование. Крики чаек помогают успокоиться, рассказали ученые. Это расслабляющий, например, шум прибоя, и вдобавок крики чаек признаны эффективным средством для снятия стресса. Но если речь идет о самих птицах, ученые Экстерского университета выяснили обратное. Кричать на чаек – лучший способ отпугнуть их. Британские орнитологи, в общем, проводили необычный эксперимент, пытаясь защитить туристов на пляжах, проигрывали птицам записи спокойного человеческого, да, разговора и громкий крик человека. И результаты исследования показали, что 70% чаек просто игнорировали обычный разговор при звуках резкого же крика. Чайки сразу же улетали в течение минуты. Поэтому ученые говорят, если хотите расслабиться, слушайте крики чаек. А если птицы, например, вас достают, кричите на них. И сидишь ты на море.
1: Я представила, чайка кричит, и ты на нее.
2: И ты на нее орешь.
1: Слушай, а они... Но они же ведь совсем не глупые птицы, чайки, насколько показывает, да, опыт. И мне кажется, они в ответ на тебя начнут еще нападать.
2: Просто представь картину, пришла расслабиться. А на тебя орет чайка, а ты орешь на чайку.
1: Слушай, ну вот эти крики же, знаешь, ну, типа, говорят же, тоже способны, когда ты громко кричишь в лесу, вот это снимать стресс остальное. Там, знаешь,
2: это двойная терапия. Да. Ты крик чаек слушаешь, раз это расслабляющий эффект имеет, и на нее орешь заодно.
1: А вот, кстати, с чайками борются теперь в Австралии специально обученные собаки.
2: Ух ты!
1: Они стали защищать посетителей Сиднейского оперного театра от этих самых чаек, потому что они постоянно воруют еду, эти самые чайки. Программу разработали по просьбе владельцев популярного бара у набережной. Сейчас она уже действует на 5 площадках, включая новый рыбный рынок и площадь Федерации в Мельбурне. В общем, собаки используют природный пастуший инстинкт. То есть собаки же любят бегать.
2: Гонять
1: за птицами. И они преследуют птиц, не причиняют им никакого вреда. Каждая смена у таких собак длится не более 4 часов в неделю.
2: Угу.
1: Всего в программе в этой участвуют 35 собак. После работы они возвращаются домой, как обычные домашние питомцы, понимаешь?
2: А вот набегался, нагулялся, замечательно.
1: Да, и вот кинолог, который как раз помогал подбирать этих собак на работу, говорит, что это действительно стало почти наукой, то, как мы это делаем. По его словам, для работы он выбирает собак, у которых погоня за птицами вызывает положительные эмоции, потому что награда для них – это возможность погоняться как раз за чайками, и мы, говорит, подбираем собак, которым это действительно нравится, а потом уже начинаем выстраивать обучение, то есть их еще и учат. Чтобы птицы не привыкли к патрулям, собаки постоянно меняют тактику.
2: У них разная стратегия.
1: Да, да, поэтому их учат.
2: Переиграл и уничтожил.
1: Иногда, говорит, они подкрадываются, собаки. Иногда неожиданно появляются и лают, заставляя чаек держаться подальше от столиков, где люди сидят и едят. Если мы будем делать одно и то же, говорит кинолог, чайки просто станут наблюдать за нами и хватать еду, когда собаки нет рядом.
2: Ну да, да.
1: А когда вот этот эффект неожиданности, знаешь, поэтому, говорит, нам приходится быть немного хитрее. Иногда собаки подкрадываются, иногда лают, появляются тогда, когда птицы этого совсем не ждут.
2: И чайка сидит такая, думает, ну и что ты сегодня выкинешь, а?
1: Да. В общем, а на рыбном рынке, говорят, сначала вообще сомневались, конечно, в эффективности этого проекта. Но, говорит, были сомнения представительницы рыбного рынка, говорит, сработает ли это, окажется просто, может быть, это рекламным трюком. Но с тех пор, говорит она, когда у нас на рынке появились собаки, отзывы от всех просто замечательные.
2: Сработало.
1: Посетители довольны результатом и говорят, что теперь могут спокойно поесть, не опасаясь налета.
2: Классно.
1: Чайка.
2: В общем, для спокойствия, умиротворения идем орем на чаек и с собаками, да, как раз, да? Пусть они за ними бегают.
0: Брайси Белый у микрофона.
3: Ой, реклама.
4: Реклама на радио Карибу Арт.
3: Радио Карибу.
4: Телефон рекламной службы 65 единиц.
5: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
0: В Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
6: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-919-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
7: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
8: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
9: Телефон 62-24-31.
10: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
11: Магазин «Мегавольт» – 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
12: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6 километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Россия готова рассматривать предложение США по Украине. Апелляция по пересдачам ЕГЭ не помешает поступлению в вузы. В отпуске лучше использовать наличные. Подробности далее. Россия готова рассматривать реальные предложения США по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает «Москва-24». По ее словам, цели российской стороны уже определены. Однако Москва не намерена отказываться от конкретных инициатив, если они поступят. Захарова добавила, что дипломаты продолжат работу по этому направлению. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва больше не доверяет.

0: суши завершился, а новый результат не позволяет системе принять заявление. Однако таких ситуаций, как ожидается, будет немного, поскольку сроки заранее согласованы. Музаев добавил, что за всю историю ЕГЭ апелляции не рассматривали с опозданием, которое могло бы повлиять на поступление. В ведомстве также отметили, что в этом году 70 и более баллов набрали 330 тысяч выпускников. Это на 52 тысячи больше, чем годом ранее. В отпуске лучше использовать наличные, чтобы не транжирить лишнего. Эксперты объясняют, оплата картой стирает момент расставания с деньгами. Один пик и покупка готова, а к концу дня уже и не вспомнить, сколько ушло. Наличные же задают естественный лимит. Взяли с собой конкретную сумму и тратите только ее. Финансовые советники рекомендуют заранее разделить бюджет на несколько условных кошельков. На важные траты после возвращения, базовые расходы в поездке, еда, такси и развлечения. Обязательно нужна и отпускная подушка безопасности на непредвиденные случаи, чтобы в стрессовой ситуации не лезть в кредитку. И главный лайфхак по питанию. В туристических местах цены завышены минимум на 40%. Стоит пройти пару кварталов вглубь города, чтобы найти вкусную еду по адекватной цене. Официальный курс доллара на 20 июля составляет 78 рублей 39 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 89 рублей 89 копеек. Это были новости на радио «Карибуарт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Новости на радио «Карибу Арт».
3: С чего начинается твой день? С выгула собаки, приготовления завтрака и недовольного бухтения на весь мир. Долой серое утро! Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток. Наши радио-ведьмы разобьют твою сонливость в пух и прах. А еще поднимут настроение и зарядят на весь день. Ну, началось! Новое фирменное утреннее шоу на Карибуарт. По понедельникам и пятницам с 8 до 11 утра. Просыпайся и подключайся. Только на 104 и 2 FM.
4: Ну чего, ну ладно. 9 часов 5 минут, 20 июля 2026 год. Вы в Магадане, за окном плюс 12. Ну это, по крайней мере, у нас тут плюс 12. В центре города может быть намного, да не может быть, а скорее всего намного теплее. У нас здесь всегда на побережье как-то нам похолоднее.
5: Поэтому
4: понедельник, да, вот понедельник. И как-то сразу так, ну, вздохнули и пошли работать.
5: А что поделать? Ничего не поделаешь.
4: Ничего, да.
5: Поэтому... И вот, например, нейробиологи выяснили, что вера в собственные силы программирует мозг на достижение успеха. Так что сегодня мы так программируемся, понимаешь, в этот понедельник. По словам ученых, наш разум почти не различает реальный опыт и яркое воображение, а регулярно возникающие мысли создают устойчивые нейронные связи. То есть мысли все-таки материальны, понимаешь, научно доказаны факт. Если человек постоянно думает, у меня ничего не получится, сегодня все так плохо, я такой ужасный, все это закрепляет сценарий неудачи. Тогда как установка «я справлюсь, потому что я красавчик, у меня все получится», формирует подсознательную программу на вот этот успешный успех, чтобы у тебя все сразу получилось. Так что сегодня, Гриш, вот это понедельник, столько дел, ничего не успеваю, надо себя программировать только на положительном ключе.
4: Все успею, я молодец. А потом главное себя еще в конце дня похвалить обязательно.
5: Да, и по голове погладить.
4: Да.
5: Кстати, это же тоже не шутка по поводу по голове погладить. Мы как-то рассказывали, ученые тоже проводили какой-то эксперимент, и он показал, что да, вот такая самопоглаживание по голове очень тебя стимулирует потом на достижение каких-либо тоже целей. Поэтому обязательно себя таки гладим, девочки и мальчики.
4: Ну вот эксперт по стрессу, профессор из Калифорнийского университета, говорит, говорит о том, что вообще достаточно

0: 10 минут в день, чтобы наконец стать счастливым. Угу. Он, значит, отобрал 18 тысяч человек, которые участвовали в эксперименте. Это очень много.
1: Ну, 18 тысяч.
0: Каждый день они по 5-10 минут совершали определенные простые, но приятные действия. Так продолжалось неделю. Угу. И результатом стало то, что профессор говорит, уровень стресса снизился, качество сна и физическое здоровье улучшилось. Так вот, что же нужно сделать для того, чтобы, значит, каждый день, если будете определенные действия, которые занимают всего 10 минут,
1: счастливыми.
0: Нужно радоваться чужой радости.
1: Угу.
0: Нужно найти человека, который готов с вами этой радостью делиться и искренне восхищаться на протяжении 5 минут.
1: Ставишь таймер, тебе рассказывают какую-то приятную новость, да? Ты такой, сейчас, секундочку, 5 минут, готова восхищаться, время пошло.
0: Дальше. Оказывается, вот из всего вышеперечисленного можно выбрать всего одну. То есть не обязательно весь список. Можно поменять свою точку зрения, вспомнить неприятное событие, найти в нем 3 позитивных момента, которые возникли в результате. Угу. Делать это нужно на протяжении 8 минут.
1: Мне так нравится
0: не
1: это 7, время.
0: Не 9, 8.
1: 8.
0: Нужно сделать что-то доброе. В исследовании предлагается осчастливить 5 людей, и уйти на это должно 10 минут.
1: Ой, то есть это какая-то очень маленькие какие-то приятности будут,
0: да,
1: которые надо
0: по 2 минуты на каждого из 5 человек. Нужно настроиться на то, что важно. Выделить самое ценное в вашей жизни и написать, как эти ценности на вас влияют. 10 минут нужно этому делать. Нужно составить список благодарностей, кому вы благодарны и за что. Тоже 10 минут на это отводится. Ну и 6 минут можно расслабляться. В общем, подразумевается, что сделать это нужно, посмотрев ролик про красоты природы. В общем, что-то очень красивое, природное. Тут они говорят, что, может быть, это какой-то национальный парк Йосемити.
1: Угу.
0: Вот, потому что там красота необыкновенная. Но если не можете, не знаете, не запомните, что вот этот национальный парк Йосемити, просто на красивую природу. Просто видео, даже не обязательно ее вживую созерцать. 6 минут созерцания вот этой природной красоты, и вы счастливы. Ну или можно побыть в единении с миром. Слушать на протяжении 8 минут медитативные аудио.
1: Понимаешь? А если
0: все сделать это вместе весь этот сделать, список, тебя разорвет от счастья.
1: И в конце, значит, посмотреть еще вот этот национальный парк какой-то там. И вообще преисполниться.
0: Я же говорю, ты разорвет от счастья.
1: На атомы от счастья. Брайс и Бер.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
4: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
5: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
6: Документы пришли? Отлично. Успели к презентации.
7: Адамант не подвел.
8: Мам, здесь посылка от бабушки!
9: Как раз ко дню рождения. Адамант молодцы!
10: МКС на связи, стыкуемся, встречаю груз. Что это? Подарок от мамы? Спасибо. Адамант на высоте.
11: Адамант – ваш надежный перевозчик. Доставка экспресс-почты, посылок и писем по России и миру всегда вовремя и по оптимальной цене. Адамант – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
12: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
13: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600499. Вострецовая, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер.
2: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: на радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 20 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 20, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном также преимущественно без осадков, температура до 12 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. И в Талоне преимущественно без осадков, температура около 11, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. А в Магадане в понедельник временами дождь, температура ночью до 12 градусов тепла, днем около 14, выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 1 метра в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 20 июля.
3: Овен.
2: День будет удачным, обстоятельства складываются в пользу овнов. Налаживаются отношения с членами семьи, можно быстро и без особых усилий решить домашние проблемы, навести порядок в делах. Очень удачный день для посещения светских мероприятий, культурных развлечений, активного отдыха.
3: Телец.
2: Тельцы настроены оптимистично, и даже несмотря на то, что день складывается непросто, сохраняют веру в себя и не теряют душевного равновесия. И в делах, и в развлечениях старайтесь не переоценивать своих возможностей. Недостаток энергии вам не грозит, но испытывать организм на прочность не нужно. Сократите физические нагрузки. Вспомните о пользе здорового питания.
3: Близнецы.
2: Очень хорош день для общения с членами семьи, домашних дел, отдыха в кругу близких. День подходит для учебы, научной и творческой деятельности. Общение с любимым человеком порадует, хотя полное взаимопонимание маловероятно. Решение серьезных проблем лучше отложить.
3: Рак.
2: Очень ценны помощь и моральная поддержка родственников. В кругу членов семьи вы будете чувствовать себя уверенно и комфортно. Появляется шанс решить проблемы в личной жизни. Однако для этого необходимо проявить силу воли, непреклонность и даже упрямство.
3: Лев.
2: Довольно сложный день, велика вероятность конфликтов в семье, разногласия с родственниками будут серьезными, и найти ключ к решению проблем удастся не сразу. Будьте осторожнее в общении, новые знакомства принесут больше хлопот и проблем, чем радости. Проявите снисходительность к слабостям любимого человека.
3: Дева.
2: Прекрасный день для влюбленных и всех романтически настроенных дев. Не просто складываются отношения со старшими родственниками, возможны серьезные ссоры и конфликты, которые затянутся надолго. Финансовая ситуация стабильна, разумно распоряжаясь деньгами, вы сможете избежать напрасных расходов.
3: Весы.
2: Общение с близкими людьми будет приносить только радость. Возможны проблемы с получением и анализом новой информации. Это достаточно сложный день для тех, кто учится или повышает квалификацию. Не стоит доверять новым знакомым, идти на поводу у людей, которые многое обещают.
3: Скорпион.
2: Достаточно сложный день, но открывающий широкие возможности, особенно перед теми, кто готов нарушить традиции и совершить смелый поступок. Друзья и любимый человек готовы поддержать вас в трудную минуту и разделить с вами радость. День подходит для поездок и активного отдыха, а также посещения культурных мероприятий.
3: Стрелец.
2: Вряд ли удастся достичь значительных успехов в делах, которые важны для вас. Сегодня придется много усилий приложить для достижения любой цели. Общение с близкими будет радовать, вы не почувствуете себя забытым, обделенным вниманием. Поднимут настроение вечеринки в дружеском кругу, прогулки в компании любимого человека.
3: Козерог.
2: Спокойный день, не несущий больших перемен и значительных событий. Избегайте контактов с неуравновешенными особами. Их мрачное настроение может передаться вам. Не исключены финансовые проблемы, высока вероятность неудачных покупок, заключения убыточных сделок.
3: Водолей.
2: Масса удовольствия подарит вам участие в общественных мероприятиях, посещение разного рода вечеринок и праздников. Влюбленные проведут день спокойно. Разногласия не исключены, но речь идет о вопросах столь незначительных, что на них не стоит заострять внимание.
3: Рыбы.
2: Высока вероятность встречи, которая изменит вашу жизнь, заставит по-новому взглянуть на свое место в мире, в корне пересмотреть отношения с окружающими. Даже закоренелые скептики поверят в любовь с первого взгляда, а романтические особы проведут день в уверенности, что встретили свою половинку. Атмосфера в семье, увы, не безоблачна. Приходится прилагать немалые усилия для сохранения мира.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.
5: Цитатник на Карибу Арт.
6: Радио Карибу.
0: Ой, все.
5: Это лексема, употребляемая женщинами, чтобы обозначить свое внезапное диалектическое фиаско.
3: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
6: Я люблю радио Карибу.
5: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Ситрак» магазин «Нордтрак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.
7: Собирайтесь, девки, в круг! Таня Брайс слово молвить будет! Народный календарь от нашей народницы-хороводницы! Ну, началось!
8: Наташа, тут какое-то безудержное веселье. Причина веселья.
9: Но сказали же нейробиологи, что надо веселиться. Чтобы, мозг не различает.
8: Хорошо, конечно, ладно.
9: Я вот веселюсь.
8: Ну вот мы сейчас найдем в народном календаре какие-то поводы для веселья. Давай, сегодня в народном календаре отмечен как день Авдотьи Синогнойки. Ой, не очень приятно звучит. Дело в том, что в этот день, по поверьям, обычно идут дожди. И это приводит к загниванию сена, поэтому вот это все так называется. С чего можно делать, чего делать нельзя? Сегодня, 20 июля, нужно проявлять больше внимания и доброты к окружающим. Считается, что любое доброе дело в этот день возвращается старицей. Ну, а мы как раз тут рассказывали про 5 людям нужно...
9: За 10 минут сделать 10 минут, да. Что-то приятное. По 2 минуты добро на человека. Вот и тогда и сегодня будешь счастливым себя
8: чувствовать.
9: Прямо
8: сегодня прям комбо, ты понимаешь? Так, не рекомендуется назначать свидание, делать предложение, играть свадьбу. Ну, в понедельник в свадьбу никто не играет. День считается неблагоприятным для романтических начинаний. Возможны ссоры и недопонимание. Под запретом сегодня зависть, ложь, сплетни.
9: Только
8: любой негатив, направленный
9: на других, позитив. Да.
8: Любой негатив, направленный на других, вернется к вам вдвойне. Нежелательно давать деньги в долг, потому что вернуть их будет трудно, а отношения с должником испортятся. Полезно навести порядок в доме, по поверьям. Во время уборки можно неожиданно обнаружить потерянные деньги или забытые сбережения.
9: Я как раз серьги свои найти не могу. Надо сегодня...
8: Про деньги, Заюш.
9: А, я думала, может, с этим тоже поможет. Ну, ладно.
8: Благоприятно сегодня подстричься. Вместе с волосами срежутся накопившиеся трудности и неудачи.
9: Угу.
8: Нельзя сегодня купаться в водоемах. Водяной может утащить вас на дно.
9: Я водяной.
8: Девушкам и женщинам не советуют браться за тяжелую физическую работу. Иначе это может привести к несчастливой семейной жизни.
9: Перестановку не делаем, девочки.
8: Избегайте близкого контакта с коровами.
9: С коровами?
8: Потому что если животное обнюхает человека, это сулит серьезную болезнь. Не поддавайтесь унынию и мрачным мыслям, иначе проблемы могут только приумножиться.
9: Долой уныние!
8: Вот это доброта, позитив, вот это радость, это все сегодня важно. Так, если сегодня дождь, это народные приметы уже, то это к затяжному ненастью на несколько недель. Хоть бы
9: спасибо.
8: Не было.
9: Спасибо.
8: Ну, говорят, что есть вероятность дождя.
9: Да, есть вероятность дождя.
8: Хоть бы не было. Ну, уже, ну, сколько можно? Ну,
9: уже
8: сколько
9: полтора
8: можно?
9: Месяца. Да. Больше даже уже.
8: Осадки также сулят не урожай. Если лошадь принюхивается, вот есть у кого-нибудь лошадь, понаблюдайте за ней. Если она принюхивается, то нужно ждать как раз дождя.
9: Раньше лошади были только у бедняков, а теперь, да, только у богатых.
8: Помутневшее небо предвещает ухудшение погоды.
9: Но у нас очень помутневшее.
8: Если пауки активно плетут новую паутину к ясным солнечным дням. Так все идем на поиски пауков.
9: Искать пауков. И если они что-то неактивно плетут, подгоняем их.
8: Да, ну-ка активнее плети. Если вечером кричат журавли, понятно, будет тепло и солнечно. Журавли, какие журавли. Беспокойное поведение петухов. Каких?
9: Да.
8: Это вообще к усилению ветра. Так, что тут астролог-таролог нам сегодня прислала, что написала. В переводе с китайского день сегодняшний означает установление, подходящая дата, чтобы наметить для себя краткосрочные планы. Благоприятно начинать что-то новое, договариваться по рабочим вопросам, начинать обучение, подавать документы, просто встречаться с друзьями. Этот день крайне важно следить за своей речью, постараться транслировать доброту, позитив,
9: да,
8: милосердие и прочую благость. Считается, что все сказанное в такой день отправляется на исполнение. Поэтому можете попробовать аффирмации или другие техники позитивного мышления. Хорошая новость для шапоголичек. Сегодня удачная дата для покупок. Поэтому, в общем,
9: на ПВЗ-шку бежим сегодня.
8: Бежим навстречу быстрым эндорфинам. День подходит, кстати, для хирургических операций и новых знакомств.
9: Угу.
8: Такой день нежелательно начинать дела с жесткими дедлайнами и штрафами за срыв сроков выполнения. Велика вероятность задержек, изменения в графике, медленного развития событий. Постарайтесь воздержаться от сплетен, токсичных комментариев и передачи сомнительной информации.
9: Ух ты, сегодня впервые за долгое время сплетничать.
8: Так, народный календарь тоже сказал не сплетничать.
9: Кошмар какой.
8: Комбо со всех сторон не будет.
9: Сегодня только исключительно доброта и позитив.
8: Да, сегодня не сплетничаем. Подобные девичьи радости желательно отложить хотя бы на один день, поскольку это может сыграть злую шутку с источником сомнительной болтовни, поэтому за юж давай сегодня бесплетен. Считается, что весь сказанный в такой день негатив может обернуться против его отправителя и принести ощутимый кармический пендель в виде проблем со здоровьем.
9: Оно нам не надо. Нет.
8: Сегодня быки – это те, кто родился в год быка. Возможности остаются дома.
9: Ух ты, повезло.
8: Я даже не
9: звонит пенсию. Начальнику, говорит, я рожден сегодня в год быка. Извините, я не приду.
8: Я сегодня бычу.
9: Да.
8: В общем, переносят все важные задачи на более подходящий день, то те, кто родился в год быка, но остальные зверушки работают в обычном режиме.
9: Не покладая лапок. Ну и рандомное предсказание от искусственного интеллекта.
10: Понедельник – отличный повод что-нибудь понеделать.
6: Ой, реклама.
11: Реклама на радио «Карибу Арт».
6: Радио «Карибу».
11: Телефон рекламной службы 65 единиц.
12: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
13: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в Домоцентр, в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В Домоцентре только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
14: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
15: Любые пиломатериалы, от бруса, доски и евровагонки до блокхауса, ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
16: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 600-04-99, 62-55-03.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Хотите, чтобы в вашем доме было по-настоящему комфортно? Закажите корпусную мебель в компании «Митрал». Качество, функциональность и стиль на любой бюджет. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
19: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
20: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
19: Ясно.
20: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
21: Понятно.
20: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
22: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
23: Наш главный капитал – доверие наших клиентов.
24: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
25: Тотальная свежесть на Карибу.
26: Винтаж.

0: Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM.
1: Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: началось.
1: Мужчины готовы бросить девушку, если та начнет зарабатывать больше.
2: Неожиданно, неожиданный заход. Я тут сижу, что-то каких-то медитациях.
3: Тут мужчина готов бросить девушку.
1: Да, если та вдруг начнет зарабатывать больше. Это показал опрос, между прочим, не я придумала. Психологи решили объяснить этот феномен. Говорят, для многих мужчин статус основного добытчика остается вопросом самооценки, поэтому разница в доходах может приводить к конфликтам и даже завершению отношений, гласят специалисты. Так что, девочки, выбираем, понимаешь, быть сильными или счастливыми. Ну, или в пару себе выбирать мужчину, который, да, не думает о том, что как-то заработок и его эго как-то тесно связаны. И вот, кстати, каждый второй россиянин просит бывших девушек вернуть ему подарки, которые они подарили. И в основном это мужчины, которыми двигала обида или желание подсчитать, сколько денег возложено в отношениях. При этом 71% россиянок в опросе рассказали, у которых просили вернуть подарки, что отказались это делать, объясняя свое решение негативным отношением к жадности и тем, что они потратили лучшие годы, между прочим, как-то я должна вернуть подарки. Вы что, на каком основании? Ну и пока парочки, решают, кто кому вернет это подаренного мишку, настоящие богачи развлекаются. Скелеты динозавров стали пользоваться огромным спросом у сверхбогатых людей. Понимаешь, вот фильмы про себя снимали звезды, а теперь вот скелеты динозавров покупают. Да, своих скелетов не хватает в шкафу. В общем, они представляют собой смесь гламура и первобытной привлекательности для богачей. Раньше сумочка Луи Виттон, а теперь у меня есть тираннозавр. В Азии продали скелет динозавра, тираннозавра Шена. Далее продали, это вот я перечисляю, как, как эта мода зародилась. Далее продали другого тираннозавра по кличке Стэн за 32 миллиона долларов. В 2024 году миллиардер Кен Гриффин купил стегозавра по кличке Апекс уже за 44,5 миллиона долларов. Скелет вот этого Апекса за 44,5 миллиона долларов удерживал рекорд самого дорогого динозавра в истории целых 2 года. Но в июле этого года, вот совершенно недавно, этот титул перешел к тираннозавру по имени Газ, который был продан на аукционе за 50 миллионов долларов. Пока что это рекордная сумма. В торгах, между прочим, участвовали Леонардо Ди Каприо, Николас Кейдж и другие знаменитости. Боролись за вот этого стегозавра за 50 миллионов долларов. Вот так развлекаются богачи.
2: Ну, Артемия Лебедева уже несколько лет в его студии, в рабочем пространстве, у них открытый этот коворкинг, где сидят. Он уже очень давно купил себе тоже, но вот это не настоящий скелет динозавра. Как элемент.
1: Интерьерный,
2: да,
1: такой.
2: Да, это интерьерный такой. И он огромный, потому что у них огромный этот коворкинг с высокими очень потолками. И он говорит, захотелось, купил себе, там поставил. Все как бы уже давным-давно к нему привыкли. Но тут понятно, что не настоящие. Но когда люди...
1: А теперь
2: уже,
1: мода, да, на настоящие динозавры.
2: Вот это, конечно, уже...
1: И я даже читала, что вот этот, который в 2024 году был продан за 44 миллиона долларов, он там размером 33 метра. Куда он его собрался девать?
2: Но дело в том, что вот пишут, что найти вообще окаменелости динозавров, то есть полностью, весь полностью скелет,
1: это же очень,
2: очень
1: сложно.
2: Потому что...
1: В основном фрагменты же лежат.
2: Да, очень редко можно обнаружить весь скелет. Некоторые животные могут быть потревожены хищниками еще до того, как окаменеют, да? Поэтому, в общем, другие, говорят, могут пострадать просто от геологических нарушений во время вот этого процесса, потому что много миллионов лет прошло с тех пор.
1: Да.
2: И тут уже стоит задуматься, настоящие ли покупают настоящих ли вот эти окаменелости динозавров.
1: Я думаю, что за такие-то деньжища все проверено. Наверное, где-то там специальные какие-то... паспорта у этих стегозавров.
2: Если вам тоже хочется иметь себе какого-нибудь скелет динозавра, но, естественно, вы не располагаете такими огромными...
1: Но вот это твое богачество хочется почувствовать.
2: Можно приобрести теплозаврус. Это радиатор. ну, радиатор отопления в виде скелета тираннозавра.
1: Супер!
2: Да, и то есть, ну, выглядят они такие, ну, ну достаточно... Ну, прикольно такие
1: стоят. Еще продается очень классная поварешка в виде лохнесского чудовища, которая в кастрюле.
2: Это совсем для экономных.
1: Но это у меня лежит в корзине. Богаческий вайб тоже хочется почувствовать. А это хотя поварешка в виде лохнесского чудовища.
0: Они блондинки. Им можно. Но начнем.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
3: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
4: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
5: Комната маленькая, а мечты большие. Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сандеко. Кольцевая 13/1.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
8: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
7: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в России хотят стабилизировать стоимость топлива. В РФ разработают комплекс мер по борьбе с ожирением. Россияне назвали признаки хорошей жизни. Подробности далее. Правительство внесло в Думу проект мер стабилизации цен на топливо. Комплекс решений оформлен как поправки к уже рассматриваемому документу о внесении изменений в налоговый кодекс. Решение было принято на заседании Кабинета министров накануне. Как пишет ТАСС, одна из уже одобренных поправок касается установления импортного демпфера на дизельное топливо по аналогии с таким же механизмом для автомобильного бензина. Он будет выплачиваться, если в предыдущем месяце в России действовал запрет на экспорт дизтоплива, керосина и средних дистиллятов. Мера позволит оперативно привлекать дополнительные объемы топлива из-за рубежа. Минздрав, Росстат и Роспотребнадзор должны подготовить комплекс мер по борьбе с ожирением среди детей и взрослых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный документ. К работе также подключатся региональные власти и другие ведомства. Они будут развивать систему наблюдения за состоянием здоровья людей с избыточным весом. Первые отчеты о результатах правительства ожидают в следующем году. По прогнозам Минздрава, к 2030 году с ожирением может столкнуться каждый второй взрослый россиянин. Лишний вес повышает риск высокого давления и инсульта, а также может ухудшать работоспособность и когнитивные функции. Россияне назвали признаки хорошей жизни. Среди них возможность дать детям качественное образование. Далее идет возможность получить качественное медицинское обслуживание. Возможность купить квартиру стала третьим по значимости признаком престижа среди россиян. Об этом пишут «Аргументы недели» со ссылкой на опрос. Интересно, что 20 лет назад 50% голосов набрал вариант ответа «хорошее жилье». В этом году за него проголосовали лишь 20% россиян. Официальный курс доллара на 20 июля составляет 78 рублей 39 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 89 рублей 89 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомили.

0: Помимо сплетничной, тоже расскажем, что ж теперь уже. Ну, вот ты рассказывала тут, что про любовь взяла, потом еще песню какую-то, «Таня, не плачь», так было что-то, все такое.
1: Она так навеяла, понимаешь?
0: Да, Наташка тут какие-то эти вещи все рассказывает непонятные. Дело в том, что многие... Сейчас, конечно, это намного реже встречается, но раньше было какое-то прям массовое увлечение, когда молодые люди писали всевозможные романтические надписи на стенах домов. У меня на некоторых домах до сих пор написано. То есть я такая, сколько же этим людям лет сейчас, которые писали эти...
1: Да, Оля, я тебя люблю.
0: Да, не закрашенные.
1: Прости меня, зай.
0: Прости меня,
1: зайчик.
0: Вот, и на асфальте же тоже было как-то популярно одно время писать. Оказывается, все это может привести к штрафу. Так что романтические особо запоминаем. Да. Признание в любви на асфальте может обернуться неприятностями с законом. За такие жесты романтики можно получить штраф и обязанность компенсировать ущерб.
1: Этот асфальт мокрый, как мои глаза.
0: Юристы подчеркивают, размер штрафа зависит от региона. Вот, например, в Москве за подобные действия грозит штраф от 500 рублей до 2500.
1: Угу.
0: Плюс к этому с виновников взыщут затраты на устранение надписи. Это вызов служб, покупка реагентов, покупка аксессуаров для чистки.
1: Может быть, очень большой.
0: При этом наказание грозит не за любую надпись, что интересно. Например, если она сделана мелом и легко смывается... Но она смоется и дождем.
1: Ну, конечно, да.
0: То ответственности не будет. А вот если краска, то это уже может стать поводом для штрафа. Отмечается, что если в тексте вдруг есть нецензурная лексика, это, конечно, могут расценить как хулиганство и даже может грозить какой-то уголовной ответственностью. Так
1: вот
0: что,
1: так,
0: дорогие романтики, подумайте. Во-первых, если решите писать, пишите мелом.
1: Да, запасаемся мелками.
0: Да. Вот. А во-вторых, ну, подумайте, стоит ли вот ваше признание в любви 2500?
1: Может, проще букетик тогда купить,
0: за эти
1: на
0: деньги,
1: эти 2500, да.
0: Да,
1: кстати. И без штрафа вариант обошелся, и вон как хорошо. А то, мне кажется, еще и может привести, знаешь, к каким-нибудь ссорам.
0: Ну, слушала, но букетик может каждая вот это вот написать.
1: А вот это, да.
0: Вот это.
1: Мне всегда было интересно, как они пишут
0: окнами
1: наверху где-нибудь. Это вот ладно, если внизу дома это написано.
0: Да.
1: Я очень много видела надписи, которые под пятым этажом.
0: Серьезно?
1: Нет, да.
0: Я
1: еще думаю, как вы это делали? Это скалолаз? Какой-то не Супермен, Бэтмен, что кто там писал?
0: Слушай, но есть же промышленные альпинисты, которые заделывают панельные швы, которые занимаются мойкой окон на высоких этажах. Это промышленные альпинисты, они профессионалы в этом. Может быть, ну, доходит
1: нет,
0: до
1: нет,
0: того,
1: да,
0: что
1: да.
0: Да, нанимают, может, промышленных альпинистов для этого. У меня другого нет.
1: Но главное, сами туда ни в коем случае не лазить, потому что это ужасно опасно.
0: Что?
1: Страшный кошмар какой. Вот тут появилась новость о том, что гадания на бывшего оказались опасными. Психологи объяснили, что после расставания женщина теряет контроль над бывшим партнером. Возникает дефицит информации, чтобы заглушить тревоги. Многие обращаются к гаданиям вот этим самым. Раскладик нужно. Механизм похож, говорят, на азартные игры. Появляется надежда наконец узнать, ну, вот эту правду якобы, что же он там думает, что же он хочет, да, на будущее вот это. Мозг получает выброс дофамина, но облегчение, говорят, проходит быстро. В итоге возникает желание сделать еще один раскладик. И круг замыкается, а потом повторяется, говорят психологи. Врачи предупреждают, гадания не помогают отпустить ситуацию, а лишь на время приглушают тревогу. Не увлекайтесь вот этими гаданиями, можно подсесть. Все уже пишут, ждем это, надписи, гадание вызывает зависимость.
0: Ну вот настоящая Санта-Барбара развернулась в Челябинске. Дело в том, что одна пара тайно встречалась, но вскоре... Тайно, подчеркиваю. Ну, вскоре отношения испортились. И в качестве мести, уж не знаю, девушка там гадала, не гадала, может быть, просто решила отомстить, взяла и переслала переписку, значит, с мужчиной его жене.
1: А, вот она.
0: В ответ мужчина отправил

0: же сообщение мужу девушки.
1: А, тут вот как раскрывается
0: история. Я же
1: говорю,
0: Санта-Барбара.
1: Ты представляешь? Я только что, когда ты сказала про жену вот этого мужчины, я начала осуждать. Теперь я начала понимать, что будет дальше.
0: В общем, бывшие любовники подали друг на друга иски, требуя по 1 000 000 рублей компенсации морального вреда.
1: Это любовь.
0: И суд первой инстанции поддержал мужчину.
1: А,
0: и вот взыскал с девушки, ну, конечно, не 1 000 000, но 50 000 рублей.
1: Ну, неприятно.
0: Потому что она первая.
1: Она первая, да.
0: А, ты первая? Значит, первая. Однако, кассационный суд, куда девушка подала заявление, изучил все обстоятельства и пришел к выводу, что вина в равной степени лежит на обоих. Угу. В итоге теперь они друг другу должны выплатить по 50 000.
1: Контратака такая. Это потрясающе.
2: Они блондинки, им можно.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
3: Welcome to Chicago.
2: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже

0: Чижовка 77А.
1: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600499. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корсаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь. Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
3: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
4: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
3: Все просто с «Магадан Энерго».
5: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 20 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 20, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном также преимущественно без осадков, температура до 12 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. И в Талоне преимущественно без осадков, температура около 11, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. А в Магадане в понедельник временами дождь, температура ночью до 12 градусов тепла, днем около 14 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 1 метра в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе

Карибатека. Да. Ну что, если появилось сейчас, может быть, желание услышать какую-то песню замечательную, заходите в наш телеграм-канал, называется он так же, как наше утреннее шоу, но началось, девушка на аватарке там кричит «Доброе утро», и в комментариях напишите, какую песню хотите услышать на нашей волне. Если это желание у вас появится, ну, в ближайший час, то мы, конечно, готовы разнообразить наш плейлист вашей любимой музыкой. Так что, если хотите, дерзайте. Пока ждем ваших заявок, будем слушать то, что мы друг другу заказали. Mm-hmm.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
3: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ-маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ-маркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
8: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
9: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все. Кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Ягоза в Магадане. Улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
10: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Тотальная свежесть на Карибу.
12: Винтаж.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42. Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
4: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
8: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджо Займан. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Гикшоп Бэтмун». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в США готовят к рассмотрению новый пакет санкций против России. Налоговые уведомления начнут автоматически приходить на госуслуги. Почти треть россиян ни разу не обращались к психологу. Подробности далее. Более 60 американских сенаторов поддержали пересмотренный законопроект о новых антироссийских санкциях. Как сообщает портал Axios, этого числа сторонников достаточно, чтобы преодолеть возможную блокировку документов в Сенате. Проект предусматривает вторичные пошлины для крупнейших покупателей российских нефти и газа. Дональд Трамп пока не поддержал инициативу окончательно, однако дал понять, что готов ее подписать. Теперь законодателям предстоит добиться согласования в Сенате, после чего документ должна рассмотреть Палата представителей. С 1 августа уведомления по имущественным налогам будут автоматически появляться в личных кабинетах на госуслугах. Об этом сообщила Федеральная налоговая служба. Сейчас, чтобы получать такие документы через портал, необходимо заранее подать специальное заявление. Новый порядок начнет действовать перед осенней кампанией по уплате налогов за 2025 год. В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС уведомления по-прежнему будут доступны. Бумажные письма получат граждане, у которых нет подтвержденной учетной записи на госуслугах и доступа к кабинету ФНС. Кроме налоговых уведомлений, через портал также будут направлять требования о решении о взыскании задолженности. Почти треть россиян ни разу не ходили к психологу. Чаще всего это связано с тем, что люди не верят в эффективность таких консультаций. Об этом говорят результаты исследования. Сейчас регулярно работают с психологом 14% опрошенных, еще 16% проходили терапию раньше, а 19% были на консультациях несколько раз. Как пишет ТАСС, почти каждый четвертый россиянин хотел бы начать терапию, но пока откладывает этот шаг. Среди тех, кто не обращается за помощью, 29% считают, что могут справиться самостоятельно, а 28%